0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».